0: Хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: 15 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ярко, легко, радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома.

0: девочки. Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Стоят девчонки, юбки по колено.
3: Перехода метрополитена.
2: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

0: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
1: Погода плохая, погода. Полгода совсем не

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме увековечили имя выдающегося книгоиздателя. Аналитики назвали места самым чистым воздухом для летнего отдыха в России. Фильм «Человек-паук» установил новый рекорд. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На аллее признания в Костроме появилось новое имя, пишут СМИ-44. Накануне Дня города там открыли памятный знак уроженцу Костромского края Ивану Сытину. Иван Дмитриевич Сытин – русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель. Именно он сделал доступными для миллионов детей сказки Пушкина, братьев Гримми, Шарля Перро, а также первым начал выпускать полное собрание сочинений русских классиков. Напомню, традиция увековечивать имена тех, кто прославил Кострому, существует уже 19 лет. Каждый год в преддверии Дня города на бульваре проспекта Мира открывают новые мемориальные знаки. Аналитики назвали места самым чистым воздухом для летнего отдыха в России, пишет Лента.ру. На первом месте в топе оказался Геленджик в Краснодарском крае. Средняя стоимость ночи в районе 6,5 тысяч рублей. На втором месте Севастополь, а на третьем Кисловодск. Кроме этого, в десятку популярных направлений с чистым воздухом вошли Петрозаводск, Йошкар-Ола, Железноводск, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск. Фильм «Человек-паук. Новый день» после первой недели проката установил новый рекорд, пишет Газета.ру. За 7 дней фильм собрал полмиллиарда долларов в США и Канаде. Это быстрее, чем у «Мстителей. Финал», которым для такой суммы потребовалось 8 дней. Картина также обновила рекорды североамериканских продаж в понедельник и вторник – 47 и 42 миллиона долларов соответственно. А в первые выходные «Новый день» заработал 360 миллионов долларов, опередив «Мстителей» 2019 года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 11 августа. Отмечаются День сына и дочери, День игры на песке, День малинового торта и День мусорной еды. Поэтому, если вы обожаете всякие бургеры, ну и же с ними, пойдите и съешьте от чистого сердца в честь праздника. Мы же пока отметим День полета на воздушном шаре.
1: Общая конструкция воздушного шара состоит из купола, корзины и горелок. Ну, давайте рассмотрим интересные факты о каждом элементе. Купол делается из очень плотного, такого крепкого материала, например, полиэстера, и чтобы воздух не проникал в середину купола, его покрывают силиконом дополнительно. Корзину все еще плетут из лозы, как много столетий до этого. Она выдерживает перепады температуры очень хорошо, крепится на стальной каркас. Горелки – самая сложная часть в воздушном шаре, изготавливаются из нержавейки и покрываются защитными кожухами. Горелки тоже выдерживают большие перепады температуры, и их мощность может составлять до 6000 мегаватт, поверьте на слово, это очень много. Один из интересных фактов заключается в том, что полосатым воздушный шар получается не для красоты, а из-за лент, которые сшиваются в определенном порядке для большей прочности воздушного судна. Ну, первыми пассажирами большого аэростата, легендарных французских воздухоплавателей братьев Монгольфье в 1783 году были овца, петух и утка. Ну, все, что было вот рядом там в селе во французском, то и тут, то и загрузили. Традиция открывать шампанское после посадки появилась из-за желания пилотов задобрить напуганных крестьян, на чьи земли падал этот огромный разноцветный шар. Полеты на аэростаты, кстати, значительно безопаснее, чем на самолет.
0: Знаешь, самое интересное, у меня в деревне, в дачном поселке, постоянно летают воздушные шары, и разноцветные, и полосатые, и белые, и всякие. Хоть бы одна бы, за то, что над нами все время летает, мы вообще-то волнуемся, какой-нибудь скинула подарочек.
1: Хоть какое-никакое, таманское игристое.
0: Кстати, хотела добавить, что Росавиация выдала первый сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна, вот этого самого аэростата. И кроме того, сертифицирован еще один аэростат, который готовится к включению в эксплуатацию для полетов над Республикой Алтай. Ну, то есть, да, там кто-то на трамвай, кто-то на автобус, а кто-то я полетел.
1: Да, кто-то на трамвай, кто-то на Алтай.
2: Что это было? Батарейки. Заряженное шоу на радио Баня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в ней проживал всего один житель – миссис Элси Эйлер. Она и мэр, единственный избиратель, единственный библиотекарь, бармен, в общем, все в одном лице. В начале 21 века в деревне осталась жить лишь одна семья. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она так и осталась единственным жителем деревни Манови. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно, а ночью обещают дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Не знаю, как у вас погода в ваших городах. У нас в Петербурге чудненько. Чудненько для тех, кто привык к такому замечательному лету. Не жарко, не холодно и даже немножечко влажно. Но это чтобы не засохли и не слиплись. Мы решили сегодня поговорить о рекордах. О ваших личных рекордах, которые вы установили на радость всем или на радость самому себе. Я вот, например, в 12 лет попыталась выпить трехлитровую банку

0: съели все бабушкины пирожки, она-то думала, дня на три хватит. Или, например, вот у меня дома постоянно происходят такие рекорды. Я наварю кастрюлю борща, думаю, ну, дня три будем есть, а к вечеру уже ничего нет.
1: Больше всего мне нравятся твои истории про то, как ты накупила, значит, вкусных конфет, все разложила в красивые вазочки все, да, изящные стоят. Вот.
0: Но мои домашние рекордсмены.
1: И да, и мама приходит вечером домой, такая, о, там где-то два жалких фантика валяются.
0: Да, ну тут надо проверять, у кого слиплость, тот и виноват. Значит, друзья, что, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Вани», и там вы можете оставлять свои комментарии и, может быть, даже фотографии своего рекорда. Может, вы вырастили, вот как женщина из Ленобласти, дыню или тыкву, она вот вырастила кабачок весом 43 килограмма. Ничего себе! И мы вчера видели эту фотографию. Там действительно кабачок ростом с женщиной. Ну, 43 килограмма, у меня собака 25 весит, а она не маленькая.
1: Да, но женщина, будем откровенны, не очень высокая.
0: Откуда ты знаешь? На фотографии непонятно. Может, кабачок вытянутый.
1: Но это...
0: Да, ну 43 килограмма.
1: И он такой, что... знаете, бугристый, зеленый.
0: Да, что с такой гигантеллой делать, вообще непонятно. Но, и тем не менее, я думаю, она найдет применение. Как минимум, она уже прославилась на Ленобласть. Ей немножечко, кстати, не хватило до российского рекорда. Там какой-то кабачок был выращен еще больше. Я уж молчу о том, что эта женщина, в принципе, рекордсменка не первый раз. Она выращивала уже большие овощи и до этого. И говорит, что в следующем году, в следующем сезоне, она таки поддаст этому кабачку. У меня вопрос. Что вы ему подсыпали? Может быть, есть какие-то удобрения, может быть, есть какие-то заговоры, я не знаю, или там, может быть, вы воду подставляли к телевизору, и запись на видеокассете Алана Чумака сделала это чудо. Ну, то есть тут как бы...
1: Есть вот знаменитая песня такая плодородная. Нитриты, нитраты, жилые... Да-да-да, конечно, естественно.
0: Так, друзья, еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», там тоже можно оставлять сообщения и даже голосовые, лучшие из которых, возможно, прозвучат в эфире «Радио Ваня». Ну и, конечно, канал в Максе «Радио Ваня». Там тоже можете отметиться. Вы рассказываете, мы читаем. Автор одного из комментариев получает в подарок фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня».
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, лучший способ полезно провести сегодняшний день – заняться домашними делами.
2: Овны, мужчины, будет возможность получить хорошее предложение с перспективой на выгодное сотрудничество.
1: Тельцы, женщины, сегодня лучше не общаться с теми, кто вас откровенно выводит из себя. Ни прибыли, ни удовольствия не получите.
2: Тельцы, мужчины, если в планах нет небольшого семейного скандальчика, проявите дома всю свою заботу и любовь.
1: Близнецы, женщины, правильное питание и сон здоровый – вот рецепт вашего счастье.
2: Близнецы, мужчины, побороть свою лень и исполнить просьбу супруги – залог крепкого союза и хорошего настроения.
1: Раки, женщины, демонстрируйте только то, что у вас лучше всего получается. И день пройдет, как минимум, нормально.
2: Раки, мужчины, удачно пройдут встречи и любые переговоры, вы будете на высоте и добьетесь своих целей.
1: Львы, женщины, самое время заняться здоровьем. Тем более, что лечиться-то вы не очень любите.
2: Львы, мужчины, переосмыслите все, что происходило между вами и вашей половинкой, и поговорите уже по душам.
1: Девы, женщины, любимый мужчина будет внимателен и заботлив. Не забудьте ему об этом напомнить.
2: Девы, мужчины, чтобы снять усталость и стресс, сегодня шикарно подойдет уютное кресло и увлекательный детектив.
1: Весы, женщины, вас ценят за сдержанность на работе, поэтому постарайтесь соответствовать ожиданиям.
2: Весы, мужчины, решать организационные вопросы вы будете просто блестяще.
1: Скорпионы, женщины, возникнут вопросы, с кем лучше провести вечер. Постарайтесь никого не обидеть.
2: Скорпионы, мужчины, уже в середине дня появится отличный повод отметить свои успехи, но главное, не слишком увлекаться.
1: Стрельцы, женщины, ваш лозунг «Завтра все будет намного лучше, чем сегодня».
2: Стрельцы, мужчины, весь день придется работать в полную силу, результат не замедлит вас порадовать.
1: Козероги, женщины, именно сегодня вам будет проще и легче прийти к нестандартным решениям.
2: Козероги, мужчины, нотка неожиданности освежит ваши романтические отношения.
1: Водолеи, женщины, регулярно вспоминайте о своем здоровье, и организм ответит вам взаимностью.
2: Водолеи, мужчины, энергия бьет через край. Она понадобится в самый неожиданный момент.
1: Рыбы, женщины, вы будете порхать и благоухать, поскольку в жизнь пришла романтика и нежность.
2: Рыбы, мужчины, вы неутомимый труженик, поэтому есть смысл устроить себе небольшой разгрузочный день.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Валя.

0: радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, вторник, 11 августа. Вы рассказываете о своих личных рекордах, достижениях в абсолютно любых областях. И это касается не только географии, разумеется, но и вообще, в принципе, человеческой активности. Зухра из Стерлитамака нас приветствует в нашем канале в Максимум, так и называется радио Ваня. У бывшего мужа была плантация мандаринов. Мне приходилось собирать самые мандарины. Были годы, собирали до 16 тонн. Причем все вручную, каждый мандарин режется отдельно с дерева секатором.
2: А ты каждый рекорд будешь объявлять как джиперс-криперс? Или, может быть, как-то немножечко будем поспокойнее?
1: Я очень переживаю за таких людей трудолюбивых, потому что сам, конечно, предпочитаю горизонтальное существование.
2: Ты знаешь, движение – жизнь. Да, поэтому да. Чем человек больше двигается, работает и чем-то занимается, тем дольше и качественнее он живет. Открою тебе маленький секрет. Поэтому, Алешка, не отвертеться тебе в предстоящий отпуск от рыбалки и сбора грибов. Кстати, ребята, мы на следующей неделе уходим в отпуск, и две недели нас не будет, поэтому крепитесь. С сентября вернемся, обещаем. Ну, а пока ваше сообщение. Ирина, в Алтайском крае живет у нас Ирина. У меня сегодня день рождения, пишет Ирина, 41 год. И у меня нет больших рекордов. Но я очень хочу, чтобы вы меня поздравили. Значит, дорогая Ирина, я абсолютно точно уверена, что они у вас есть. Просто вы их не считаете за рекорды, как будто само собой разумеющиеся. Наверняка вы хоть раз в жизни покормили бездомного котенка. Или, например, ребенку сделали домашнее задание. Просто сделать
1: домашнее... По алгебре.
2: Сделать домашнее задание даже пятикласснику. Это вот сейчас для родителя абсолютный рекорд. Потому что ничего не понятно, все забыто, все по... Да, зарыто.
1: Леонид нам написал: «Доброе утро из Раменского. Ваше радио поднимает настроение при езде на работу. Пивоварова и Акопов – лучшие ведущие».
2: Как не прочитать такое сообщение?
1: Леонид, это мой сын, что ли, балуется? Так, Лень, там второй том Марка Твена сам себя не прочитает.
2: Мария, у нас рекорд – это огромная свекла. Вот кто-то вырастил огромную свеклу. Да, и что вы с ней сделали? Просто показали и, собственно, да, или, может, замариновали.
1: Борщом накормили 100 тысяч человек?
2: Да. Катрина, смогла пройти Марио до конца. Все помнят, наверное, советские, да, дети,
1: ну,
2: вот этот вот Марио. Ну и, друзья, еще раз напоминаю, все ваши рекорды, все ваши сообщения мы принимаем в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в канале «Макси Радио Ваня».
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».
3: До рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
7: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
8: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
9: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваников, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки заряжают город. 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме появился новый сквер. В Госдуме рассказали о способе вернуть деньги за подарочную карту. В России создали квас на основе сыворотки от творога. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме на месте пустыря появился новый уютный сквер, пишет «Кострома Тудей». Он открылся на пересечении улиц Шагова и Скворцова. Территорию привели в порядок, убрали строительный мусор и сорняки, засеяли газоны. Вдоль дорожек уложили плитку, поставили скамейки и урны. А еще здесь теперь есть освещение и даже камеры видеонаблюдения. Идею благоустроить это пространство предложили сами костромичи. В мэрии говорят, это только начало. Новый сквер – это не единственное обновленное место в городе. Ранее были открыты скверы «Юбилейный» и «Щит и меч». Покупатель может вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту, даже если она была подарена, пишут РИА Новости. Для этого нужно обратиться в магазин с письменным заявлением и согласиться на статью Гражданского кодекса. Депутаты поясняют, что карта – это аванс за будущий товар или услугу. Если покупатель ничего не получил, продавец не вправе удерживать деньги. Договор купли-продажи не считается заключенным, а сумма становится неосновательным обогащением. Кроме этого, срок действия карты, установленный магазином, право на возврат не отменяет. Вернуть деньги может и тот, кто получил карту в подарок, так как право остается задержателем. Ученые Волгоградского технического университета придумали, как сделать квас не только вкусным, но и полезным, пишет газета.ру. В марте они получили патент на напиток, приготовленный на творожной сыворотке. Вместо привычной основы, солода или ржаного хлеба, здесь используют сыворотку, которая остается после производства творога. В нее добавляют натуральный загуститель из морских водорослей, дрожжи, а также жимолость. Тем самым получается не просто квас, а пробиотический напиток с повышенной пищевой ценностью и улучшенными вкусовыми качествами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы решили поговорить о наших личных достижениях и рекордах. Об этом мы предлагаем вам писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», либо в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», либо в группе в нашей Максе. Она тоже называется «Радио Ваня». Начнем с Сережи, который раскидал КамАЗ песка. Раскидал и разровнял в одно лицо. Правда, после этого в течение 3 дней, пишет нам Сережа, из моих почек вышли 4 огромных камня, и мне было очень больно. Вот так вот рекордное достижение вышло боком. Да еще каким! Моя любимая кричала: «Зайди в дом, делай понемногу каждый день», но я ее не послушал. Сережа, ну, раз вы нам пишете, вы уже как минимум живы, и мы несказанно этому рады.
1: Ну и вообще, с прекрасным избавлением вас.
0: Вообще, да. Было больно, но зато почистились.
1: Да, да, бог его знает, как бы они потом выходили.
0: Да.
1: Вот. Валера в 16 лет начал качать пресс, и за один подход я сделал 500 раз. Было ли мне хорошо после этого, не скажу. Но больше я этот рекорд не повторял. Видишь, человек, да, прогрессирует, умнеет. Также в этом возрасте среди всех студентов я выиграл Олимпиаду по радиоэлектронике на первом курсе, обогнав на 1 балл старшекурсников.
0: Еще внимание. Как умнеет.
1: О, также я в 15 лет заключил пари с дирижером оркестра, с Гербертом фон Караяном, вероятно, что мы вместе похудеем и станем стройным. И в итоге за год я скинул 35 кг, тогда весил 110, а дирижер около 130. А он так ничего и не скинул. За это он обещал тортик, так и не получил. Ну, Валерий, вы чаще слушаете всяких дирижеров.
0: Ну, ты знаешь, в 15 лет 110 килограммов, это, конечно...
1: Это перебор.
0: Сумма-то да. Такая нехилая. Вот. Но я так понимаю, что дирижер, раз он дирижер, это уже взрослый человек. И, конечно, чем моложе особь, тем ей проще избавиться от лишних килограммов. А вот с возрастом, знаете ли, ты уже там бегаешь, прыгаешь, а потом раз, тортик просто увидел, просто даже не нюхал. Плюс пятнашка.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Мне светло.
2: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода на Стопани 44.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в ней проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, единственный избиратель, единственный библиотекарь, бармен, в общем, все в одном лице. В начале 21 века в деревне осталась жить лишь одна семья. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она так и осталась единственным жителем деревни Манови. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно, а ночью обещают дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. У вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
12: Радио Ваня. Отличная погода.
13: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
14: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Поварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вторник, 11 августа. Вы рассказываете о своих личных рекордах, ну, например, в нашем канале в Максе. Он так и называется «Радио Ваня». Тут точно не промахнетесь. Юрий Юрьевич нам написал: «Женился 36 лет назад и до сих пор люблю свою Маришку». Прям капсом, знаете, он прям кричит о своей любви. Разве это не достижение? С добрым утром вас и удачи.
2: Ну, просто вы нашли своего человека, и действительно, да, в какой-то мере это достижение. Классно же найти среди миллионов именно ту, которую ты будешь любить и почитать.
1: Да, тем более, что с каждым годом выбор-то у нас растет. У нас сколько нас уже на Земле?
2: Нас очень много.
1: Около 8 миллионов.
2: Анастасия: ставлю будильник на час раньше, чтобы все успеть. Каждые 5 минут откладываю, думаю, еще 5 минуточек. В итоге встаю за 20 минут до выхода, но свято верю, что система работает. Так вот, мой рекорд. 10 раз прямо сейчас встану за 1 час. Я чемпионка по переговорам с собой без единой победы. Передайте привет Виталику. Виталик, ваша Настя передает вам вот такенный огромный привет. Еще через 5 минут, и еще через 5 минут, и еще.
1: Вот просто любопытно, как Настя за 20 минут успевает принять душ, привести себя в порядок, позавтракать?
2: Перед тобой этот человек. Я точно так же переставляю будильник, и за последние 20 минут я иду в душ, у меня делается кофе, варится какая-нибудь картошка или бутерброд уже приготовлен.
1: Кот на лету ловит кусок колбасы.
2: А я, по-твоему, почему иногда в студию приезжаю с мокрой башкой? Потому что я не успеваю высохнуть.
1: Но пахнешь ты всегда очень вкусно.
2: Спасибо.
1: И всегда по-разному. А дальше едем.
2: Сегодня картофелем.
1: Ой, ребята, это ж вообще, это одно наслаждение с таким человеком проводить утро. То парфюм, то еда какая-то вкусная. Причем совершенно простая. Доброе утро. Доброе утро, пишет Антон. Каждое утро поднимаете мне настроение. Несколько лет занимаюсь цветами.

0: рекордом. Но если вы будете так много есть, то вы станете большим человеком. Может быть, даже очень большим.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы решили поговорить об успехах, достижениях и даже, может быть, рекордах ваших детей и близких. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Миша Девяткин отметился: у меня ДЦП, и этим летом я взял очередную вершину. 1400 метров. 12 часов человек провел на ногах, Миша.
2: Молоток.
1: И это просто какое-то невероятное...
2: Крутой.
1: Вот, да. Это у нас тут у всех, знаете ли, ДЦП, а не у вас.
2: Смотря с чем сравнивать, правда же? Марина Муринова. А здесь же, а я считаю своим личным рекордом рождение моих детей. Первый сын родился весом 3200, дочь 3800, еще один сын 4400, я поняла... Пора останавливаться, рекорд побит. Люблю своих детей, кстати, и привет мужу.
1: 4400, это же просто какой-то...
2: Соавтор у этой троицы, да.
1: Оля Авдеева, я 42 года, живу с овном. Да мне памятник ставить надо за ангельское терпение, пишет Оля. И почему мне очень захотелось прочитать это сообщение? Вот просто я овен, и я тоже живу с овном. И у этого овна мама овен. И у меня овна, мама тоже овен. И мне продолжать, а во главе всего этого наш папа Скорпион. Так вот, друзья, знаете, иногда бывает, что гороскопы, они все-таки зависят от года рождения, времени рождения, да даже места рождения. Например, я вот неискушенный кировский человек.
2: Слава богу, да. Ну, то есть овен ты только по знаку. Уже достижение, да?
1: Уже достижение,
2: кстати.
1: Да.
2: А я больше 52 лет знаком с овном. По совместительству это моя мама.
1: Вот, видишь, даже получается, что у моего коллеги мама овен. Ничего себе, какое баранье стадо собралось. А что у вас случилось такого, чем бы вы могли похвастаться или, может быть, гордиться? Об этом пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
6: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160-460. 120-160.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
8: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».
9: Мы с тобой

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме открылась медовая ярмарка. В России изменятся правила приема на работу матерей с детьми. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась традиционная ярмарка меда, пишет Кострома Today. На прилавках мед из разнотравья, липовый и цветочный, мед в сотах, прополис, перга, пыльца и изделия из воска. Сейчас в регионе работает больше 1000 пасек, где содержится свыше 13 тысяч пчелиных семей. За год они производят около 900 тонн меда. Пчеловодов поддерживают субсидии, грантами и соцконтрактами. В этом году на развитие отрасли выделили почти 20 миллионов рублей. 14 августа в Медовый Спас на ярмарке пройдут народные гулянья, выставка оборудования, дегустация и конкурс на лучший костромской мед. Ярмарка будет работать до 1 ноября. С 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет, пишут РИА Новости. Также новое правило касается и тех, кто растит ребенка этого возраста без матери. Если работодатель все же пропишет испытательный срок в трудовом договоре, это условие признают недействительным, а увольнение по его итогам незаконным. Стоит отметить, что до 31 августа такой запрет уже действует для женщин с детьми до 1,5 лет. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, пишет «Коммерсант». Фильм достиг этого показателя спустя 3 недели после выхода. В США картина заработала более 420 миллионов долларов, а в других странах свыше 580. Это первый фильм режиссера с 2012 года, преодолевший миллиардную отметку. Тогда рекорд установил «Темный рыцарь. Возрождение легенды». По итогам мирового проката «Одиссея» занимает 5-е место. Впереди «Человек Паук. Новый день», «История игрушек 5», «Майкл» и «Супер Марио. Галактическое кино». Кроме этого, бюджет фильма составил 250 миллионов долларов, что делает его самым дорогим проектом режиссера. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 11 августа. Отмечаются День сына и дочери, День игры на песке, День малинового торта и День мусорной еды. Поэтому, если вы обожаете всякие бургеры, ну и же с ними, пойдите и съешьте от чистого сердца в честь праздника. Мы же пока отметим День полета на воздушном шаре.
1: Общая конструкция воздушного шара состоит из купола, корзины и горелок. Ну, давайте рассмотрим интересные факты о каждом элементе. Купол делается из очень плотного, такого крепкого материала, например, полиэстера, и чтобы воздух не проникал в середину купола, его покрывают силиконом дополнительно. Корзину все еще плетут из лозы, как много столетий до этого. Она выдерживает перепады температуры очень хорошо, крепится на стальной каркас. Горелки – самая сложная часть в воздушном шаре, изготавливаются из нержавейки и покрываются защитными кожухами. Горелки тоже выдерживают большие перепады температуры, и их мощность может составлять до 6000 мегаватт, поверьте на слово, это очень много. Один из интересных фактов заключается в том, что полосатым воздушный шар получается не для красоты, а из-за лент, которые сшиваются в определенном порядке для большей прочности воздушного судна. Ну, первыми пассажирами большого аэростата, легендарных французских воздухоплавателей братьев Монгольфье в 1783 году были овца, петух и утка. Ну, все, что было вот рядом там в селе во французском, то и тут, то и загрузили. Традиция открывать шампанское после посадки появилась из-за желания пилотов задобрить напуганных крестьян, на чьи земли падал этот огромный разноцветный шар. Полеты на аэростаты, кстати, значительно безопаснее, чем на самолет.
0: Знаешь, самое интересное, у меня в деревне, в дачном поселке, постоянно летают воздушные шары, и разноцветные, и полосатые, и белые, и всякие. Хоть бы одна бы, за то, что над нами все время летает, мы вообще-то волнуемся, какой-нибудь скинула подарочек.
1: Хоть какое-никакое, таманское игристое.
0: Кстати, хотела добавить, что Росавиация выдала первый сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна, вот этого самого аэростата. И кроме того, сертифицирован еще один аэростат, который готовится к включению в эксплуатацию для полетов над Республикой Алтай. Ну, то есть, да, там кто-то на трамвай, кто-то на автобус, а кто-то я полетел.
1: Да, кто-то на трамвай, кто-то на Алтай.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня. Лети!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
6: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
5: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в ней проживал всего один житель – миссис Элси Эйлер. Она и мэр, единственный избиратель, единственный библиотекарь, бармен, в общем, все в одном лице. В начале 21 века в деревне осталась жить лишь одна семья. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она так и осталась единственным жителем деревни Манови. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно, а ночью обещают дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
12: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
12: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».
13: Это...

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Сойка и Грач. И прямо сейчас заходите в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в «Умной зарядке» мы загадали птицу.
3: А на картинке подсказки мужчина. Мужчина, который наконец-то добрался до спортзала. Хотя, конечно, по его счастливому цветущему виду, кажется, что он тут бывает ежедневно. И, наверное, для него не составляет труда вот так вот взять, собрать сумочку и, как говорится, донести свое тело до тренажеров. А для некоторых это очень даже тяжело.
2: Ну, вполне возможно, что у этого паренька очень хороший, зараза, метаболизм.
3: Ну, такое тоже может быть. Да. Завидую таким людям. Но с другой стороны, иногда кажется, что хороший метаболизм, но люди очень много работают над собой. В нашем случае мужчина смотрит на себя в зеркало, на фотографии, улыбается, он рад, он счастлив, что он выглядит именно так, а не как иначе. У него красиво стриженная борода, явно он был у барбера. У него все волосы на голове, например, да, и такой он достаточно сухенький и сухощавый. Я, конечно, люблю мужчин с пузиком, если честно. Ну, некоторые женщины любят вот таких вот. Вот. Спешу тебе признаться, 2 месяца я, значит, не была в бассейне уже в своем замечательном. Ну, потому что дача, лето...
2: А, у тебя
3: лето...
2: же свой дачный бассейн.
3: Да, ну, дача, да, лето, да. И как бы вот как-то вот все. Но надо обязательно возвращаться. Все люди после лета должны возвращаться в залы. Так что, девочки, если кто-то есть там на Трухтанные острова ходит, пишите мне, пойдемте вместе, потому что мне уже стыдно перед администратором. Она посмотрит мою карточку товара, посмотрит мою карточку и поймет, что я вон какой лентяй. Ну, а мужчина молодец, мужчина не лентяй. И глядя на этого мужчину, вам нужно придумать, что же за птицу мы загадали.
2: Автор одного из правильных ответов получит 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл».
1: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио «Ваня».

Рова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: «Утренняя зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребят, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, мы вас приглашаем посетить группу «Радио Ваня» ВКонтакте, и сегодня в «Умной зарядке» мы загадали птицу.
3: На картинке подсказки мужчина, явно находящийся в спортзале, смотрит на себя в зеркало и улыбается. Видимо, ему все-таки нравится форма, до которой он себя довел, в которую он пришел, может быть, он просто радуется, что он один в этом спортзале, что-то других людей там не особо видно. А просто, может быть, он сам себе нравится всегда, в каком бы он ни был виде, в какой бы он ни был форме. И вот от этого стоило бы отталкиваться. Кто-то решил, что это павлин. Действительно, павлин ходит, хвост распушил и всем показывает, какой он замечательный. Или, например, сорока. Есть такой вариант ответа. Дятел обозвала мужчину Катюха по какой-то неизвестной...
2: Ну, это же просто оскорбление началось.
3: По всей причине. Лебедь, сказала Варвара. Ну, лебеди, они же красивые. И мужчина, видимо, Варваре тоже очень понравился. «Орел!» – отрекомендовала его Ольга Земскова. Ну, действительно, не мужчина, а настоящий орел. «Петух!» – сказала Наташа.
2: Так, ну это без комментариев. Вот, а аист, он же может приносить детей? Ну, способствовать, так сказать, появлению детей.
3: А на фотографии, конечно, мужчина, да. Он может приносить...
2: Репродуктивного возраста,
3: он, главное,
2: не будем
3: что
2: ханжами.
3: Иногда приносит, а сам потом куда-то отбывает. Вот ведь что интересно.
2: Да.
3: Страус, голубь, пересмешник, синяя птица – тут пошло уже просто весь пернатый ряд.
2: Мне очень понравилась кукабара. Кукабара – это такой гигантский зимородок, известен тем, что издает совершенно душераздирающие крики. Вот это вот пение, такое пение на грани какого-то... Помогите.
3: Ты знаешь, ну вот павлины, они тоже орут изо всех сил.
2: Павлины просто омерзительные звуки издают. То есть их совершенно не жалко. Их, наоборот, хочется побыстрее.
3: Что-то же должно быть в существе неприятного. Понимаешь, у каждого свои есть какие-то недочеты. А зато вот какой хвост. Ну, где ты видел, чтобы и то, и пятое, и десятое. Даже анекдот такой есть. Если ты хочешь красивого, щедрого, доброго, да, там, и замечательного мужчину, то это четыре разных мужчины. Также, собственно, и такой есть анекдот про женщин. Так вот, друзья, ну, конечно, здесь выступал подсказкой не сам, конечно, мужчина, а зеркало. То есть зеркало, да, и оно отзеркаливает этого самого мужчину. Кто у нас все отзеркаливает? Ну, конечно, попугай. Попугай повторяет за человеком, и с правильным ответом мы сегодня поздравляем
2: Наташу Брызгалову, которая получает два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5». Он расположен в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru. ООО «Синема-98».
1: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 11 августа. На Руси отмечали День Калинника Тесного. А имя Калинник переводится с греческого как «победоносный». На Руси название праздника трансформировалось в Калинник, так как в этот период начинали собирать калину и рябину. Ну и, конечно, 11 августа считалось важным аграрным днем. Его связывали с окончанием жатвы и началом подготовки к осенним работам. А почему Тесный? Да потому что работа. И в поле велись сжатые сроки, необходимо было успеть собрать урожай до холодов. У нас же как оно бывает? Каждая зима, все мы знаем, да, и в подтверждение тому работники ЖКХ приходят неожиданно. Да, никто не
2: каждый
1: думал, что
2: раз, прям, каждый раз одно каждый и раз то же. Это, да, один и тот же сценарий. Девушки заготавливали рябину, из нее делали обереги от злых сил, приносили в дом для защиты. Ягода ассоциировалась с девичьей чистотой, огненной силой и солнечной энергией. Существовало несколько разновидностей оберегов. Например, крестик складывали из двух веточек рябины и перевязывали красной или шерстяной ниткой. Оберег подвешивали над входной дверью, чтобы не допустить проникновения злой силы в дом. Иногда клали под порог или прятали под крышу.
1: Ох, потом под ковриком-то раздавленная рябина. А далее шли бусы. Рябиновые бусы, как рассвет... Помнишь такую песню? Женщины нанизывали зрелые ягоды на нить, высушивали и носили как ожерелье. Говорили, что украшение служило защитой от болезни. А еще его крепили в изголовье кровати ребенка или клали в колыбель, чтобы уберечь от дурного глаза.
2: Венки делали из веточек и ягод, вешали на окна, в амбар или над скотным двором. Венки сохранили до поздней осени, а затем... Затем сжигали! Проводили ритуал очищения.
1: Ну и куколки. Травяные или лоскутные обереговые игрушки дополняли рябиновыми прутиками, хранили в доме как символ защиты и плодородия. Тут что самое главное? Самое главное эту рябину все-таки собрать. Потому что, друзья, некоторые птицы по осени прилетают на рябиновые деревья и ждут, когда она немножечко...
2: Забродит,
1: да. А потом под деревом валяются снегири пьяные. Знаете, тоже как бы надо оберегать птиц тоже, не только себя и свой дом. Поэтому вы уж будьте так любезны, пожалуйста, если у вас рябина во дворе стоит, вы ее облысите. А еще считалось, что калинник, ну вот этот праздник, подходит для избавления от негатива. Люди умывались рябиновой водой, в которую добавляли несколько ягод и веточек. Вот, добавляли просто. Не квасили, не настойку делали, а просто добавляли и умывались.
2: Да
1: сверху.
2: Невозможно все время квасить, в конце концов. Будний день, вторник на календаре.
0: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
0: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: ритм. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме открыли новый бассейн. В России начались испытания полностью беспилотного поезда. Стало известно, какие свадьбы выбирают россияне в 2026 году. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый модульный бассейн-чемпион, который появился на улице Индустриальной, пишет администрация города. Новый комплекс рассчитан на 1000 посетителей в день. Его площадь 1500 квадратных метров. Сам бассейн 25 метров в длину и включает 6 дорожек. Для детей на одной из дорожек сделали второе дно, а для тех, кто занимается спортом, есть зал с тренажерами. Стоит отметить, что костромичи сами придумывали варианты названия, прислали около 20 предложений. По итогу победило название «Чемпион», которое и будет носить новый бассейн. В России начали испытывать беспилотную «Ласточку», пишут РИА Новости. Это поезд, который ездит без машиниста. Состав сам разгоняется, тормозит, открывает и закрывает двери. За ним следит оператор из диспетчерского центра, но не на борту, а удаленно. Он может контролировать до 4 таких поездов одновременно, а при необходимости дистанционно остановить состав, включить кондиционер или открыть двери. Кроме того, система быстрее человека замечает препятствия и дорожные знаки, а при обнаружении опасности автоматически тормозит. Все больше пар в России выбирают свадьбы для близких, без пышных банкетов и множества дальних родственников, пишет газета.ру. Больше половины опрошенных приглашали на свадьбу от 20 до 50 гостей. Каждой третьей паре хватило и 20 человек, и только 11% устраивали праздник с размахом. Что касается бюджета, 60% уложили в сумму до 100 тысяч рублей, еще 26% потратили от 100 до 300 тысяч, и только 10% от 300 до 500. Самой сложной задачей оказался поиск фотографа и видеографа. На втором месте выбор образов молодоженов, а на третьем – список гостей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, лучший способ полезно провести сегодняшний день – заняться домашними делами.
2: Овны, мужчины, будет возможность получить хорошее предложение с перспективой на выгодное сотрудничество.
1: Тельцы, женщины, сегодня лучше не общаться с теми, кто вас откровенно выводит из себя. Ни прибыли, ни удовольствия не получите.
2: Тельцы, мужчины, если в планах нет небольшого семейного скандальчика, проявите дома всю свою заботу и любовь.
1: Близнецы, женщины, правильное питание и сон здоровый – вот рецепт вашего счастья.
2: Близнецы, мужчины, побороть свою лень и исполнить просьбу супруги – залог крепкого союза и хорошего настроения.
1: Раки, женщины, демонстрируйте только то, что у вас лучше всего получается. И день пройдет, как минимум, нормально.
2: Раки, мужчины, удачно пройдут встречи и любые переговоры, вы будете на высоте и добьетесь своих целей.
1: Львы, женщины, самое время заняться здоровьем. Тем более, что лечиться-то вы не очень любите.
2: Львы, мужчины, переосмыслите все, что происходило между вами и вашей половинкой, и поговорите уже по душам.
1: Девы, женщины, любимый мужчина будет внимателен и заботлив. Не забудьте ему об этом напомнить.
2: Девы, мужчины, чтобы снять усталость и стресс, сегодня шикарно подойдет уютное кресло и увлекательный детектив.
1: Весы, женщины, вас ценят за сдержанность на работе, поэтому постарайтесь соответствовать ожиданиям.
2: Весы, мужчины, решать организационные вопросы вы будете просто блестяще.
1: Скорпионы, женщины, возникнут вопросы, с кем лучше провести вечер. Постарайтесь никого не обидеть.
2: Скорпионы, мужчины, уже в середине дня появится отличный повод отметить свои успехи, но главное, не слишком увлекаться.
1: Стрельцы, женщины, ваш лозунг «Завтра все будет намного лучше, чем сегодня».
2: Стрельцы, мужчины, весь день придется работать в полную силу, результат не замедлит вас порадовать.
1: Козероги, женщины, именно сегодня вам будет проще и легче прийти к нестандартным решениям.
2: Козероги, мужчины, нотка неожиданности освежит ваши романтические отношения.
1: Водолеи, женщины, регулярно вспоминайте о своем здоровье, и организм ответит вам взаимностью.
2: Водолеи, мужчины, энергия бьет через край. Она понадобится в самый неожиданный момент.
1: Рыбы, женщины, вы будете порхать и благоухать, поскольку в жизнь пришла романтика и нежность.
2: Рыбы, мужчины, вы неутомимый труженик, поэтому есть смысл устроить себе небольшой разгрузочный день.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: Метеорный поток Персиды в этом году активен примерно с 17 июля и до 23 августа. Однако максимальное количество метеоров можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 августа. Именно в эти часы Земля пройдет через наиболее плотную часть полевого следа кометы Свифта-Туттля. Главным преимуществом 2026 года станет почти идеальная фаза Луны. Новолуние наступит 12 августа, поэтому яркий лунный свет практически не будет засвечивать небо. Такие условия считаются лучшими за последние годы и позволят увидеть даже сравнительно слабые метеоры.
2: Наблюдать Персиды лучше всего после полуночи и до рассвета. В первой половине ночи поток тоже заметен, однако ближе к утру радиант, ну то есть точка, из которой визуально вылетают метеоры, поднимается выше над горизонтом. В результате количество видимых падающих звезд становится значительно больше. Если погода не позволит наблюдать максимум активности, расстраиваться не стоит. За несколько дней до и после пика поток остается достаточно интенсивным, поэтому красивые метеоры можно будет увидеть практически всю эту неделю.
1: Персеиды – древнейший известный человечеству метеорный поток. Первые упоминания о них встречаются в китайских летописях еще в 36 году нашей эры, где описывается дождь из падающих звезд. А первым из исследователей, подсчитавших количество метеоров в час, принято считать Эдварда Хейса. Он установил максимальную норму в 160 метеоров в час. Наблюдения продолжали и другие исследователи по всему миру. Дон 1858 года максимальная активность потока варьировалась между 40 и 90 метеорами в час. Далее активность подскочила до 80-100. В 1863 году было зафиксировано уже 215 вспышек за час.
2: А тысячи людей по всему миру заранее планируют, готовят романтические свидания, семейные или дружеские ночные подсиделки.
1: Подсиделки. Это берем на карандашик это словечко.
2: Под открытым ночным небом. Астрономы же советуют приехать на место наблюдения заранее и дать глазам около 20-30 минут адаптироваться в пространстве, чтобы привыкнуть к темноте. В это время лучше не смотреть на экран телефона и не использовать яркие фонари. Ведь даже кратковременный свет значительно ухудшает способность различать метеоры.
0: Звездотека. Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребят, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня 11 августа, вторник. Вы рассказываете о своих рекордах, своих личных достижениях. Например, в нашем канале в Максимум так и называется «Радио Ваня». Здесь отметилась Мари Мяу. Мой рекорд это, или достижение, но вот всегда, когда смотрю время, у меня либо 11-11, либо 12-12.
2: Ну, потому что часы просто...
1: У нее две пары часов.
2: Одни на левой руке, другие на правой.
1: Да-да-да, и они не работают. То есть они хотя бы два раза в сутки показывают правильное время.
2: Елена Вакула, мой личный рекорд в консервации. Более 500 банок, и это еще не конец. Горшочек, не вари, кричала семья, но Ленка продолжала.
1: Светулек из Шуи. Это Ивановская область. Я рекорд побила, пишет Света, по шитью люлик. Привет девчонкам Вале, Насте, Вике, Ире, Лене. Работаем. Отличного дня. Ничего я так сейчас. Понимаю, что она профессионально, да, шьют?
2: Конечно, я думаю, что у них там люлечки. Целая команда. Да. Не люлечки, а люльки. Мое самое большое достижение, пишет Ирина. Я примерно 15 лет назад одним днем бросила курить, без всяких таблеток и прочего. И до сих пор эта привычка в прошлом. Было тяжело первое время. Но я справилась, пишет Ирина из Брянска, с чем мы Ирку и поздравляем.
1: Дарья буквально вчера поставила рекорд, каталась с дочками на аттракционах ровно 12 часов подряд, полсуток. Тест на стрессоустойчивость вестибулярного аппарата сдан на отлично. Дарья, 34 года, Барнаул. Откуда у тебя столько денег, Даша, на 12-часовые катания на аттракцион?
2: Барнаул, это не Санкт-Петербург.
1: А, в этом смысле.
2: Слушай, я в Кирове, когда еще жила, мне было, наверное, лет 12, и у нас был там такой аттракцион, может быть, и в Петербурге он где-то был в парках, когда ты встаешь в круг, прижимаешься к металлическому углублению, и он раскручивает сначала тебя горизонтально, а потом начинает крутиться вертикально. И за счет того, что тебя впечатывает, ну, естественно, центробежная сила в это углубление, ты остаешься, естественно, на месте. И вот как-то раз я прокатилась на нем 7 раз подряд. С тех пор с моим вестибулярным аппаратом вообще не все в порядке. Но было весело. И мне, и отдыхающим.
1: Вот видите, не только мальчики в детстве хотели стать космонавтами, но и у нас вот космонавтка, которая попробовала себя, поняла, что может.
2: И пошла работать на радио.
1: Вот так.
2: Я просто подумала, что здесь как-то поспокойнее будет. И не прогадала.

0: Бешеное шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о ваших достижениях и рекордах, и еще несколько сообщений хотелось бы зачитать, прежде чем
2: This sound is processed by Stereo Tool.
1: Андрей, мое самое большое достижение, пишет Андрей в нашем канале в Максе, это то, что я могу позволить своей супруге не работать и заниматься разного рода хобби. Моей зарплаты вполне хватает на разные хотелки ее и дочки. Всем добра. И вот тут мне хочется проскандировать. Каждой женщине по Андрею. Вот, ну, естественно, не по-любому, а вот по такому.
3: По-любому по Андрею, да. Надюшка Чернова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Мой личный рекорд – это работать в одном и том же месте более 4 лет. Пришла сюда просто на уборку территории, а в итоге научилась и шлифовать, и упаковывать вещи, красить краскопультом, шить, работать торцевой пилой. Простите, кем вы работаете? А я работаю торцевой пилой. На сверлильном станке кроить, пилить, шуруповертом пользуюсь. Еще лучше, могу все прикрутить, даже мужик не нужен. Это еще не все навыки. Всем доброе утро и хорошего рабочего дня.
1: И вот тут мне хочется сказать, может быть, всем женщинам по Надьке? Ну, потому что работающей женщине иногда самой нужна жена. Марина, официально подтверждаю свой титул «Ведьма обыкновенная», 35 годиков. Пошла я как-то за земляникой и попала в персональный хоррор с молниями. Умудрилась заблудиться в 3 соснах, но из леса вышла сухой, ну, почти, со скандалом и литром ягод. Грибы пока выходить боятся, пишет Марина из города Курган.
3: Алексей Митронин ВКонтакте. Давно вам не писал, прошу слегка простить. А по теме у меня уже около 20 песен на музыкальных площадках.
1: Ух ты.
3: От разных артистов, между прочим, профессиональных. И недавно я таки защитил авторские права на них. Вот из последнего можете послушать. Здесь же песенка прикреплена про Алтай.
1: Мы обязательно прослушаем эту песню, которая, собственно, и была сочинена на Алтае, поэтому, видимо, у нас человечек и потерялся. Наталья Блыщик. Я не знаю, рекорд это или нет, но я 3 года боролась с онкологией. Сейчас я в ремиссии почти 1.5 года. Спасибо всем моим близким и друзьям за поддержку, а вам за хорошее настроение. И пускай все будут здоровы. Наташенька, и вы пускай будете всегда здоровы.
3: Ну и к нашему сегодняшнему победителю. Зовут его Миша Девяткин. Сообщение короткое, но полное какой-то нечеловеческой силы и мужества. У меня ДЦП, пишет Миша. Этим летом я взял очередную вершину 1400 метров. 12 часов находился на ногах.
1: Так что, когда вам говорят, что человек с ограниченными способностями, давайте посмотрим, кто у нас ограничен, а кто абсолютно безграничен, несмотря ни на что. Миш, мы вас поздравляем и вручаем фирменную сумку Шоппер от Радио Ваня, тем более вы путешественник, наверняка она вам пригодится.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.
4: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Бежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
3: Все, что ты любишь. На

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме увековечили имя выдающегося книгоиздателя. Аналитики назвали места самым чистым воздухом для летнего отдыха в России. Фильм «Человек-паук» установил новый рекорд. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На аллее признания в Костроме появилось новое имя, пишут СМИ-44. Накануне Дня города там открыли памятный знак уроженцу Костромского края Ивану Сытину. Иван Дмитриевич Сытин – русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель. Именно он сделал доступными для миллионов детей сказки Пушкина, братьев Гримм и Шарля Перро, а также первым начал выпускать полное собрание сочинений русских классиков. Напомню, традиция увековечивать имена тех, кто прославил Кострому, существует уже 19 лет. Каждый год в преддверии Дня города на бульваре проспекта Мира открывают новые мемориальные знаки. Аналитики назвали места самым чистым воздухом для летнего отдыха в России, пишет Лента.ру. На первом месте в топе оказался Геленджик в Краснодарском крае. Средняя стоимость ночи в районе 6,5 тысяч рублей. На втором месте Севастополь, а на третьем Кисловодск. Кроме этого, в десятку популярных направлений с чистым воздухом вошли Петрозаводск, Йошкар-Ола, Железноводск, Петропавловск, Камчатский и Горно-Алтайск. Фильм «Человек-паук. Новый день» после первой недели проката установил новый рекорд, пишет газета.ру. За 7 дней фильм собрал полмиллиарда долларов в США и Канаде. Это быстрее, чем у «Мстителей. Финал», которым для такой суммы потребовалось 8 дней. Картина также обновила рекорды североамериканских продаж в понедельник и вторник – 47 и 42 миллиона долларов соответственно. А в первые выходные «Новый день» заработал 360 миллионов долларов, опередив «Мстителей» 2019 года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Лето каждый день на радио Ваня.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
5: 12+.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Твори добро на всей земле.
9: Твори добро другим во благо.
8: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шунин, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00. Доставка круглосуточно.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-010-153.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Лето! Чувство через край. «Радио Ваня».
6: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме появился новый сквер. В Госдуме рассказали о способе вернуть деньги за подарочную карту. В России создали квас на основе сыворотки от творога. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме на месте Пустыря появился новый уютный сквер, пишет «Кострома Тудей». Он открылся на пересечении улиц Шагова и Скворцова. Территорию привели в порядок, убрали строительный мусор и сорняки, засеяли газоны. Вдоль дорожек уложили плитку, поставили скамейки и урны. А еще здесь теперь есть освещение и даже камеры видеонаблюдения. Идею благоустроить это пространство предложили сами костромичи. В мэрии говорят, это только начало. Новый сквер – это не единственное обновленное место в городе. Ранее были открыты скверы «Юбилейный» и «Щит и меч». Покупатель может вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту, даже если она была подарена, пишут РИА Новости. Для этого нужно обратиться в магазин с письменным заявлением и согласиться на статью Гражданского кодекса. Депутаты поясняют, что карта – это аванс за будущий товар или услугу. Если покупатель ничего не получил, продавец не вправе удерживать деньги. Договор купли-продажи не считается заключенным, а сумма становится неосновательным обогащением. Кроме этого, срок действия карты, установленный магазином, право на возврат не отменяет. Вернуть деньги может и тот, кто получил карту в подарок, так как право остается задержателем. Ученые Волгоградского технического университета придумали, как сделать квас не только вкусным, но и полезным, пишет газета.ру. В марте они получили патент на напиток, приготовленный на творожной сыворотке. Вместо привычной основы, солода или ржаного хлеба, здесь используют сыворотку, которая остается после производства творога. В нее добавляют натуральный загуститель из морских водорослей, дрожжи, а также жимолость. Тем самым получается не просто квас, а пробиотический напиток с повышенной пищевой ценностью и улучшенными вкусовыми качествами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Реклама.
7: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
8: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
9: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34. 4-56.

0: радио Ваня.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: трудно.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
2: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес. Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
8: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160-4. 420-160.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Ярко! Легко! «Радио Ваня» ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме открылась медовая ярмарка. В России изменятся правила приема на работу матерей с детьми. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась традиционная ярмарка меда, пишет «Кострома Тудей». На прилавках мед из разнотравья, липовый и цветочный, мед в сотах, прополис, пергам, пыльца и изделия из воска. Сейчас в регионе работает больше 1000 пасек, где содержится свыше 13 тысяч пчел. Пчелиных семей. За год они производят около 900 тонн меда. Пчеловодов поддерживают субсидиями, грантами и соцконтрактами. В этом году на развитие отрасли выделили почти 20 миллионов рублей. 14 августа в Медовый Спас на ярмарке пройдут народное гулянье, выставка оборудования, дегустация и конкурс на лучший костромской мед. Ярмарка будет работать до 1 ноября. С 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет, пишут РИА Новости. Также новое правило касается и тех, кто растит ребенка этого возраста без матери. Если работодатель все же пропишет испытательный срок в трудовом договоре, это условие признают недействительным, а увольнение по его итогам – незаконным. Стоит отметить, что до 31 августа такой запрет уже действует для женщин с детьми до полутора лет. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, пишет «Коммерсант». Фильм достиг этого показателя спустя 3 недели после выхода. В США картина заработала более 420 миллионов долларов, а в других странах свыше 580. Это первый фильм режиссера с 2012 года, преодолевший миллиардную отметку. Тогда рекорд установил «Темный рыцарь. Возрождение легенды». По итогам мирового проката «Одиссея» занимает 5-е место. Впереди «Человек-паук. Новый день», «История игрушек 5», «Майкл» и «Супер Марио. Галактическое кино». Кроме этого, бюджет фильма составил 250 миллионов долларов, что делает его самым дорогим проектом режиссера. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог. Языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
3: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ваня. Радио Ваня. Мы с тобой.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме открыли новый бассейн. В России начались испытания полностью беспилотного поезда. Стало известно, какие свадьбы выбирают россияне в 2026 году. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый модульный бассейн-чемпион, который появился на улице Индустриальной, пишет администрация города. Новый комплекс рассчитан на 1000 посетителей в день. Его площадь 1500 квадратных метров. Сам бассейн 25 метров в длину и включает 6 дорожек. Для детей на одной из дорожек сделали второе дно, а для тех, кто занимается спортом, есть зал с тренажерами. Стоит отметить, что костромичи сами придумывали варианты названия, прислали около 20 предложений. По итогу победило название «Чемпион», которое и будет носить новый бассейн. В России начали испытывать беспилотную «Ласточку», пишут РИА Новости. Это поезд, который ездит без машиниста. Состав сам разгоняется, тормозит, открывает и закрывает двери. За ним следит оператор из диспетчерского центра, но не на борту, а удаленно. Он может контролировать до 4 таких поездов одновременно, а при необходимости дистанционно остановить состав, включить кондиционер или открыть двери. Кроме того, система быстрее человека замечает препятствия и дорожные знаки, а при обнаружении опасности автоматически тормозит. Все больше пар в России выбирают свадьбы для близких, без пышных банкетов и множества дальних родственников, пишет газета.ру. Больше половины опрошенных приглашали на свадьбу от 20 до 50 гостей. Каждой третьей паре хватило и 20 человек, и только 11% устраивали праздник с размахом. Что касается бюджета, 60% уложили в сумму до 100 тысяч рублей, еще 26% потратили от 100 до 300 тысяч, и только 10% от 300 до 500. Самой сложной задачей оказался поиск фотографа и видеографа. На втором месте выбор образов молодоженов, а на третьем – список гостей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
1: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-150-3.
3: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. У вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Реклама.
5: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме увековечили имя выдающегося книгоиздателя. Аналитики назвали места самым чистым воздухом для летнего отдыха в России. Фильм «Человек-паук» установил новый рекорд. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На аллее признания в Костроме появилось новое имя, пишут СМИ-44. Накануне Дня города там открыли памятный знак уроженцу Костромского края Ивану Сытину. Иван Дмитриевич Сытин – русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель. Именно он сделал доступными для миллионов детей сказки Пушкина, братьев Гримм и Шарля Перро, а также первым начал выпускать полное собрание сочинений русских классиков. Напомню, традиция увековечивать имена тех, кто прославил Кострому, существует уже 19 лет. Каждый год в преддверии Дня города на бульваре проспекта Мира открывают новые мемориальные знаки. Аналитики назвали места самым чистым воздухом для летнего отдыха в России, пишет Лента.ру. На первом месте в топе оказался Геленджик в Краснодарском крае. Средняя стоимость ночи в районе 6 500 рублей. На втором месте Севастополь, а на третьем Кисловодск. Кроме этого, в десятку популярных направлений с чистым воздухом вошли Петрозаводск, Йошкар-Ола, Железноводск, Петропавловск, Камчатский и Горно-Алтайск. Фильм «Человек-паук. Новый день» после первой недели проката установил новый рекорд, пишет газета.ру. За 7 дней фильм собрал $500 миллиарда в США и Канаде. Это быстрее, чем у «Мстителей. Финал», которым для такой суммы потребовалось 8 дней. Картина также обновила рекорды североамериканских продаж в понедельник и вторник – 47 и 42 миллиона долларов соответственно. А в первые выходные «Новый день» заработал $360 миллионов, опередив «Мстителей» 2019 года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс», вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
10: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».
11: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появился новый сквер. В Госдуме рассказали о способе вернуть деньги за подарочную карту. В России создали квас на основе сыворотки от творога. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме на месте пустыря появился новый уютный сквер, пишет Кострома Тудей. Он открылся на пересечении улиц Шагова и Скворцова. Территорию привели в порядок, убрали строительный мусор и сорняки, засеяли газоны. Вдоль дорожек уложили плитку, поставили скамейки и урны. А еще здесь теперь есть освещение и даже камеры видеонаблюдения. Идею благоустроить это пространство предложили сами костромичи. В мэрии говорят, это только начало. Новый сквер – это не единственное обновленное место в городе. Ранее были открыты скверы «Юбилейный» и «Щит и меч». Покупатель может вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту, даже если она была подарена, пишут РИА Новости. Для этого нужно обратиться в магазин с письменным заявлением и согласиться на статью Гражданского кодекса. Депутаты поясняют, что карта – это аванс за будущий товар или услугу. Если покупатель ничего не получил, продавец не вправе удерживать деньги. Договор купли-продажи не считается заключенным, а сумма становится неосновательной. Обогащением. Кроме этого, срок действия карты, установленный магазином, право на возврат не отменяет. Вернуть деньги может и тот, кто получил карту в подарок, так как право остается задержателем. Ученые Волгоградского технического университета придумали, как сделать квас не только вкусным, но и полезным, пишет газета РУ. В марте они получили патент на напиток, приготовленный на творожной сыворотке. Вместо привычной основы, солода или ржаного хлеба, здесь используют сыворотку, которая остается после производства творога. В нее добавляют натуральный загуститель из морских водорослей, дрожжи, а также жимолость. Тем самым получается не просто квас, а пробиотический напиток с повышенной пищевой ценностью и улучшенными вкусовыми качествами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
1: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
0: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 30-03-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.
0: Ваня. Радио Ваня.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Altibank. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Реклама.
5: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
6: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем. Воздухом

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пепивоваров». В Костроме открылась медовая ярмарка. В России изменится правило приема на работу матерей с детьми. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась традиционная ярмарка меда, пишет «Кострома Тудей». На прилавках мед из разнотравья, липовый и цветочный, мед в сотах, прополис, пергам, пыльца и изделия из воска. Сейчас в регионе работает больше 1000 пасек, где содержится свыше 13 тысяч пчел. Семей. За год они производят около 900 тонн меда. Пчеловодов поддерживают субсидиями, грантами и соцконтрактами. В этом году на развитие отрасли выделили почти 20 миллионов рублей. 14 августа в Медовый Спас на ярмарке пройдут народное гулянье, выставка оборудования, дегустация и конкурс на лучший костромской мед. Ярмарка будет работать до 1 ноября. С 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет, пишут РИА Новости. Также новое правило касается и тех, кто растит ребенка этого возраста без матери. Если работодатель все же пропишет испытательный срок в трудовом договоре, это условие признают недействительным, а увольнение по его итогам – незаконным. Стоит отметить, что до 31 августа такой запрет уже действует для женщин с детьми до полутора лет. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, пишет «Коммерсант». Фильм достиг этого показателя спустя 3 недели после выхода. В США картина заработала более 420 миллионов долларов, а в других странах свыше 580. Это первый фильм режиссера с 2012 года, преодолевший миллиардную отметку. Тогда рекорд установил «Темный рыцарь. Возрождение легенды». По итогам мирового проката «Одиссея» занимает 5-е место. Впереди «Человек-паук. Новый день», «История игрушек 5», «Майкл» и «Супер Марио. Галактическое кино». Кроме этого, бюджет фильма составил 250 миллионов долларов, что делает его самым дорогим проектом режиссера. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог. Языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
8: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 30 010 10 153.
10: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все. Я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно уже 17 августа я вновь с вами.
0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Аутобанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите, техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908, Санкт-Петербург.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» ИП «Пивоваров».
4: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
3: Если вы думали, что мультивселенная – это просто модное слово из комиксов, вы ошибаетесь. В нашем сегодняшнем выпуске «Темная материя», второй сезон, научно-фантастический триллер от Apple TV+, который превращает теорию параллельных миров из абстрактной физической концепции в настоящий кошмар, где твой самый страшный враг – это ты сам. Вернее, твоя альтернативная версия, которая уже заняла твое место.
4: Представьте, вы обычный профессор физики, у вас любящая жена, сын, уютный дом в Чикаго. Вы ложитесь спать, а просыпаетесь уже в жизни, в которой нет семьи, вы не женаты и никто вас не ждет. Именно это и происходит с Джейсоном Дессоном. Кто-то похищает его и переносит в параллельную реальность, где он никогда не создавал семью. Теперь герою предстоит понять, как это случилось, и найти дорогу домой. Но самое страшное, он не единственный Джейсон Дессон. Его альтернативная версия уже заняла его место, и теперь он должен защищать свою семью от самого себя, только не из другого мира, а из той же самой вселенной, в которой он теперь и оказался. За это путешествие в самое сердце мультивселенной отвечает Блейк Крауч, автор бестселлера, по которому и снят сериал. Он же сценарист, шоураннер и режиссер. Кроме того, сериал собрал по-настоящему звездный актерский состав. Главную роль исполняет Джоэл Эдгертон. Он не только актер, но и режиссер, сценарист, а теперь еще и исполнительный продюсер проекта. Его герой и есть основной персонаж, профессор физики, потерявший себя в мультивселенной. Компанию ему составляет Дженнифер Коннелли, обладательница Оскара, известна по играм «Разума» и «Топ Ган Мэверик». Она играет жену главного героя и также выступает продюсером второго сезона. Ну и дополняет этот звездный десант Алиси Брага, та самая, что снималась в «Городе Бога» и «Я легенда». Пожалуй, такой каст точно может гарантировать нам успех. Сценарий второго сезона получился просто огромным, почти 500 страниц. Причем написан он полностью с нуля. Книга Блейка Крауча, по которой снят первый сезон, была полностью экранизирована и продолжения у нее нет. Кроме того, изначально проект задумывался как мини-сериал, но из-за высоких рейтингов и интереса зрителей Apple TV+ решил его продлить, а сам режиссер согласился продолжить историю, хотя обычно с осторожностью относится к сиквелам своих произведений. Ну и напоследок, вместе со вторым сезоном Apple TV запускает официальный подкаст, который будет выходить параллельно с каждой новой серией. На сегодня пока все, но впереди еще много громких премьер. Проект увидит свет 28 августа, его возрастное ограничение 18+.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская 6, Никитская 114, Стопани 44, телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Реклама.
5: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на индустрию. Реальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30-03-34. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79% согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
12: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на Радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Заземельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
7: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Родителям напомнили о документах для ежегодной семейной выплаты. Мошенники начали представляться сотрудниками технической поддержки. Мужчин-врачей назвали самыми красивыми. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Родителям детей старше 18 лет для получения ежегодной семейной выплаты потребуется подтвердить их очное обучение. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Минтруд. Новая мера поддержки предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми. Выплату назначают раз в год, заявления принимают с 1 июня по 1 октября. Если ребенку уже исполнилось 18, но нет еще 23, в социальный фонд нужно лично предоставить справку об очном обучении. А если он уже учится, также может потребоваться справка о размере стипендии. Одно из условий выплаты – наличие в семье как минимум двух детей младше 18 лет, либо студентов-очников в возрасте до 23 лет. Мошенники начали представляться сотрудниками технической поддержки IT-компаний и убеждать россиян установить защитное приложение. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Антон Немкин. Он отметил, что гражданам сообщают о якобы обнаруженной угрозе, подозрительной активности или попытке взлома, после чего под предлогом срочной проверки убеждают установить защитную программу. Такое приложение, по словам Немкина, может дать мошенникам доступ к персональным данным, перепискам, учетным записям и другой конфиденциальной информации. Аферисты используют психологическое давление, создавая ощущение срочности. В России разработали учебник по истории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также в регионах появятся пособия по их истории и даже учебники по родным языкам. Об этом сообщает газета «Метро». Единое для всех регионов издание «История нашего края Донбасс и Новороссия» будет рекомендовано к изучению учащимися 5-7 классов. Параллельно с этим в России появятся новые учебники по обществознанию для 9-10 классов. Они поступят в школы уже в этом учебном году. Самые красивые мужчины – врачи, по мнению опрошенных россиянок. Также в список самых привлекательных представителей сильного пола попали пилоты, спасатели и тренеры. Опрошенные аналитиками девушки отметили, что эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью, пишет газета «Ру». По данным исследования, для 8 из 10 опрошенных россиянок работа мужчины влияет на первое впечатление. Мужчины же при выборе партнерши чаще смотрят на ее характер и настрой на отношения, чем на должность и доход.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Твое лучшее лето на радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
7: Ваня! Ваня! Радио Ваня!
8: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
9: Здравствуйте, Ксения.
10: Привет, классно выглядишь.
9: Я знаю, спасибо.
8: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
9: Что расскажу?

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Подростков предупредили об ответственности за участие в дроперских схемах. В Бурятии разрабатывают искусственную кожу для человека. Клиникам запретят навязывать платные услуги с 1 сентября. Здравствуйте, в студии радио «Ваня», Алексей Акопов. Около 20 подростков в Троицке в этом году отправились под суд за передачу банковских карт третьим лицам и участие в незаконных операциях. Об этом сообщили в местной полиции. В ведомстве отмечают, что мошенники продолжают искать дроперов в социальных сетях и мессенджерах, обещая легкий заработок. Подросткам предлагают передать свою карту или проводить через счет чужие деньги за вознаграждение. Гражданам напоминают, что за подобные действия грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо до 3 лет лишения свободы. В более тяжелых случаях наказание может достигать 6 лет колонии. В Бурятии разрабатывают искусственную кожу человека для лечения тяжелых ожогов. Она позволит предотвращать появление шрамов и сокращать сроки заживления, заявил глава республики Алексей Цыденов. О разработке он сообщил во время встречи с Владимиром Путиным в Улан-Удэ. В частности, он заявил: проект у нас очень интересный, производство искусственной кожи человека накладывается на большие ожоговые раны, прирастает, на нее сверху нарастает родная кожа без пилотной ткани. Нет шрамов, это во-первых, а во-вторых, в 2 раза быстрее заживет, потому что нет заражения. Он также отметил, что в Бурятии планируется реализовывать проект по добыче апатитов с объемом инвестиций в 63 миллиарда рублей. Сейчас он проходит экологическую экспертизу. Главное нововведение вступающих в силу с 1 сентября новых правил оказания платных медицинских услуг заключается в том, что медицинская организация не вправе ставить получение бесплатной медицинской помощи в зависимость от согласия пациента оплатить дополнительные услуги. Об этом известием сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Бесплатная помощь должна оказываться в полном объеме в установленные сроки, независимо от того, воспользовался человек платными услугами или нет, подчеркнул он. Жулев отметил, что если пациенту прямо или косвенно сообщают, что быстрее получится только платно, важно зафиксировать обстоятельства нарушения. Рекомендуется сохранить запись на прием, переписку, рекламные сообщения, либо письменный отказ или предложение перейти на платную услугу, а также записать дату, время и фамилию сотрудника. При наличии возможности стоит обратиться к руководителю медицинской организации с письменным обращением и запросить официальный ответ. По словам юриста Ирины Гриценко, первым шагом должно стать заявление на имя главного врача. В нем важно подробно изложить фактические обстоятельства ситуации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».
3: Если вас

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Коль, готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Мурзаян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

мне весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: поставим на всю, и соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Фаня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прожить.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!